Почему его глаза как оленя, оленя прекрасный головой кошелёк? Хочу, чтобы он жизнь целовал луч моего глаза, как оленя, оленя прекрасного. Но я хочу, чтобы лошадь зацеловала лучи мои в глаза, как оленя, оленя прекрасные глаза. Но я хочу, чтобы когда трепещу, общий трепет приобщился вселенной. И я хочу верить, что есть что-то, что остается, когда косу любимой девушки заменить, например, временем. Я хочу вынести за скобки общего множителя, соединяющего меня, солнце, небо, жемчужную пыль.